0: слушай афин, хуй терпим. Мой сучий, мэн, кишелёк от этими, ключем и син. Удар, пират, Москва, Берлин, полицай из Цепелина, гость, слушай афин.
1: Life itself is only an illusion, a dream. Nothing exists save empty space, and you, are but a part.
2: Let me sleep, let me succeed, let me succeed, my name. Take more money, if we lose it, always be dead.

номер 80. Там се спира студентски закай. Пипл показва и броя убийство прескости.